0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Василий Гридасов, церковь Вифания Шевакра, Редима Тартас Девес, Монсенар Момс, Калпос Василий Гридасов, Нодраудзе, Бетанис Драудзес.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас на передаче «Открытое небо». Labvakar, dargi radio klausītāji, es jūs mīli sveicinu raidījumā Atvērtais debesis. Rads сегодня būt вместе с вами, brat не мог сегодня быть, и сегодня его подменяю, и сегодня послужу для вас. Šodien es priecājos būt kopā ar jums, un prālis, kam šodien bija jābūt, viņam nesanāca būt šodien, un šodien viņu vietā kalpošu ar jums. И мы будем сегодня молиться, будем сегодня просить о нуждах, которые вы прислали на передачу. Шодин мы слуксим, у нас слуксим, потом вайдзимам, ку амус юс эсот ацутишу, з мусу райдиюму. Также будем молиться за нашу страну, за ситуацию в стране, за каждого человека на нашей земле, чтобы проповедь Евангелия она достигала людей, которые рядом с нами. Lūksim arī par mūsu valsti, par visu situāciju mūsu valstī un arī par to, lai Dieva evaņģēlijas, Jēzus evaņģēlijas varētu sasniegt katru cilvēku, kas ir mums blakus. Nu, vnačaļi, haču s vami padelītsa iz Slova Božjava, bet no sākuma gribu arī līdzdalīt tā kādas pārdomas no Dieva vārdā. I, kak abično, vnačaļi передачи būtu размышления на русском языке, затем будут продолжения на латышском языке. И во второй части передачи мы будем молиться о нуждах, которые вы прислали. Un kā jau ierasts, kad es kalpoju, tad raidījuma sākuma būs pārdomas krievu valodā, tad sekos pārdomas latviski, un raidījuma otra daļā mēs arī aizlūksim par vajadzībām, ko jūs esat atsūtījuši uz mūsu raidījumu. Итак, хочу сегодня прочитать и поделиться одним отрывком из послания евреям 12 главы с 1 по 3 стих. Шодин грибу изласит, он лиц далит вену Библия с тексту, но евреям вестуле, но 12 нодалис 1 лиц 3 испанц. Я прочитаю послание евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Когда мы принимаем Иисуса Христа, когда мы каемся, когда мы приходим к Богу, вся наша жизнь меняется. Мы отвергаем себя, прошу прощения, мы отвергаем себя и порой идем через очень трудные обстоятельства, через очень сложное время, когда нам не хватает людей, которые нас понимают, когда наш быт, наша повседневная жизнь, она полностью изменяется, и нам многие вещи надо начинать заново. Мы учимся заново устраивать какую-то повседневность, заводим новые традиции, новые привычки. А потом, знаете, понемногу наша христианская жизнь, она становится такой нормальной, обыденной. Мы живем свое привычное христианство каждый день, а потом приходят испытания. Приходят трудности, приводят проверки нашей веры. И не всегда мы к этим проверкам готовы. Не всегда мы к этим проверкам готовы. И послание евреям дает нам несколько советов о том, как нам жить, чтобы быть готовым к этим проверкам веры, к испытаниям, к обстоятельствам, в которых наша вера, она проверяется на прочность. И первое, о чем апостол Павел говорит, он говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Он говорит о церкви, о людях, которые рядом с нами. Апостол Павел рассказывает о героях веры так, как будто те жили в одно время с ним. Он рассказывает о людях, которыми он восхищается и чья вера является для него большим примером. И всегда надо задать себе этот вопрос: а чья вера сегодня вдохновляет меня? Чья вера является для меня сегодня большим примером? Если рядом со мной христиане, чьей верой я могу заражаться, с чьей верой я могу, на чью веру я могу смотреть, чьей верой могу ставить себе в пример. Конечно, каждый христианин — это человек, и любой может споткнуться, и мы говорим, что надо смотреть на Иисуса, и Павел говорит, апостол, извините, не обязательно Павел написал послание евреям, но об этом не сейчас, апостол и автор послания евреям, он говорит, смотря или взирая на совершителя веры Иисуса, он тоже говорит о том, что надо смотреть на Иисуса. Но иногда у нас появляются отговорки: Иисус Бог, Он так мог, а я не могу. Но есть рядом люди, которые могут, которые живут точно такую же жизнь, как и мы. Мы смотрим на Авраама, который возложил на жертвенник своего сына Исаака, и думаем: ах, я бы не смог, мои дети. Мы смотрим на Моисея, который пошел к фараону, и думаем: если бы Бог сегодня нам сказал идти к какому-то очень значимому человеку на земле, смог бы я или не смог? Мы смотрим на Елисея, который мог Нейману там сказать о том, что иди и окунись в Иордане 7 раз. И думаю про себя: ну, это что-то недостижимое. Но рядом есть люди, для которых вера является достижимой. Рядом с нами есть люди, проходящие через те же испытания, как и мы. И от них мы можем вдохновляться. Есть ли сегодня рядом с тобой такие люди, от которых ты можешь укрепляться верою, верою которых ты можешь укрепляться и вдохновляться? И, может быть, ты сегодня можешь быть примером для кого-то. Может быть, твоя вера должна стать сегодня примером для тех, которые находятся рядом. Облако свидетелей. Если вокруг сегодня и вокруг нас сегодня это облако свидетелей, и являемся ли мы частью этого облака? Подумай сегодня об этом. Может быть, рядом с тобой есть человек, вера которого для тебя является ободрением, или ты сам можешь стать для другого тем, чья вера будет ободрять кого-то, кто находится в трудных обстоятельствах. Церковь очень важна. Люди, которые рядом с нами, очень важны. И это один из примеров, почему. Второй совет. Апостол Павел говорит, автор послания евреям, говорит: оставьте всякое бремя и грех, который мешает вам двигаться, и будьте терпеливы. Наши трудные обстоятельства, проверки нашей веры иногда могут быть связаны с грехом. С грехом, который мы никак не хотим оставить. Ну, бывает так, что грех нам где-то в глубине души продолжает очень нравиться. И мы никак не можем принять решение от него отказаться. Бывает, нам нравится завидовать другому человеку и жалеть себя о том, что у нас чего-то нет. Бывает, нам нравится злиться на других людей, потому что тогда мы, ну, чувствуем себя более значимыми, может быть, раздражаться и сплетничать. Может быть, нам нравится сплетничать, потому что тогда мы, ну, считаем, что мы или ощущаем, что мы делаем что-то полезное. Но Павел говорит: сбросьте с себя всякое вот это бремя, всякую тяжесть и всякий грех, который мешает вам идти. Откажитесь от него, оставьте его, замените его на праведное, на дела праведности. Обновитесь духом ума вашего, как говорит апостол Павел в Римлянах и в Ефесянам, и замените ваш грех на что-то праведное. Если вы раздражаетесь, начните и гневаетесь на людей, начните их благословлять. Начните с вашими словами их подкреплять и благословлять. Если вы сплетничаете, начните думать о том, как вы можете помочь людям, у которых есть какие-то проблемы, как вы можете их благословить, и начните молиться за них. Замените ваш грех на дела праведности и оставьте его, чтобы он не мешал вам двигаться вперед. Будьте терпеливы в этом борьбе с грехом, потому что грех всегда будет появляться снова и снова. И с терпением, Павел говорит, с терпением проходите надлежащее вам поприще. Тот путь, который для вас Богом назначен, идите с терпением, потому что без терпения будет очень тяжело устоять и продержаться на этом пути. И третий совет, который Павел, апостол, автор послания евреям, дает, он говорит о том, чтобы мы смотрели на Иисуса, взирая на начальника веры, на начальника и совершителя веры Иисуса. Иисус был 100% человек и 100% Бог. В своем служении он проходил через те же самые ситуации, через которые мы проходим сегодня. Иисус отказался от комфорта и славы, и он был уверен, что он все делает правильно. Иисус чувствовал или пережил, прочувствовал непонимание со стороны своих близких. Они считали его сумасшедшим. Иисуса не приняли те люди, к которым он пришел и которые в нем нуждались. Апостол Иоанн говорит, он пришел к своим, а свои не приняли его. Хотя мы знаем, что он им был нужен, и они его ждали. Его неправедно осудили, неправедно и ни за что, незаслуженно били, плевали на него, оскорбляли его. Если тебя сегодня незаслуженно оскорбляют, незаслуженно обвиняют, посмотри на Иисуса. Он тоже это пережил. Он может тебя поддержать и утешить, и дать тебе, не ослабеть твоей вере. У Иисуса была цель, и был определенный план его пришествия, была определенная цель, которую он хотел совершить. Умереть за наши грехи, освободить нас от греха, от страха смерти и от рабства греха, в котором мы находились. Сегодня у нас, как у христиан, тоже есть цель. У нас есть задание, у нас есть поручение, данное нам Иисусом Христом, идти и сделать все народы учениками Иисуса Христа, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа и уча их соблюдать все, что Иисус заповедал и повелел. Сегодня у нас есть миссия доносить Евангелие до тех людей, которые находятся рядом с нами. И нам всегда надо видеть эту миссию, чтобы не ослабеть, чтобы не потеряться, чтобы не прийти к вопросу, а зачем мне все это? Зачем мне жить вот так, как я живу? Для того, чтобы исполнить то, что Иисус сказал. Для того, чтобы донести Евангелие и достигнуть Евангелием тех, кто еще не достигнут. Дорогие, эти три совета от автора послания евреям, как нам не ослабеть и как нам пройти наши трудные времена и трудные испытания. Быть в церкви, быть среди людей, от которых мы можем вдохновляться и которые нас могут укрепить, и быть вдохновением и укреплением для других. Второе, сбросить с себя всякую тяжесть, всякий отказаться и оставить всякий грех, который нас запинает, который нам мешает двигаться, вместо этого совершать дела праведности и иметь плод Духа Святого, но также быть терпеливыми. И третье, смотреть на того, кто есть начальник и совершитель нашей веры. Смотреть на Иисуса, который прошел все то, что мы сегодня проходим. Люди могут споткнуться, но это не значит, что не надо от них вдохновляться и брать пример. Надо просто понимать, кто есть человек, и понимать, что человек, он и под этой тяжестью может споткнуться, но может даже упасть, но доверяя Иисусу, может встать и пойти дальше. Не надо нам от этого спотыкаться, надо смотреть на Иисуса, который точно так же прошел все, что мы сегодня проходим. Поэтому, дорогие, пусть Бог вас благословит, проходя даже трудные обстоятельства, трудные испытания вашей веры, оставаться верными нашему Господу Иисусу Христу. Mēs turpināsim latviski, un šodien es gribu līdzdalīt pārdomas no Ebreju vēstules 12. Nodaļas 1. Līdz 3. Pants. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tīnas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdēdāms un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēseles pagrudami. Kad mēs pieņemam Kristu, bieži vien mums visa dzīve mainas. Mēs sākam ticēt, mēs noliedzam sevi un ejam cauri ļoti grūtiem laikiem, kad mums trūks cilvēku, kuri mūs saprastu, kuri mūs iedrošinātu, kuri mūs varētu atbalstīt. Jo mainas mūsu ikdienā un draugi, pie kuriem mēs varējam iet tad, kad bijam vēl neticīgie, bieži vien mūs nesaprot un neatbalsta. Tad mēs pamazām sakartojam savu kristīgo dzīvi un sākam dzīvot tādu, zinat, normālu ierasto kristīgo ikdienu. Un bieži vien, kad šajā laikā mums nāk pārbaudījumi, nevienmēr mēs esam šiem pārbaudījumiem gatavi. Kad mēs iegājam kaut kāda ierasta ritmā, ierasta ikdienā, mēs pieradam pie tā kristīga komforta, ko mēs esam sasnieguši, ko mēs esam raduši ap sevi, un mēs nevienmēr esam gatavi tiem ticības pārbaudījumiem, kas var mums gadīties. Un Ebrejo vēstulē autors arī stāsta par to, kā mums būt tiem pārbaudījumiem gataviem un dot vērtīgus padomus, jo tiem cilvēkiem, kuriem viņš raksta, viņam arī bija vājības un bija tie blakus, kuri viņus vājāja, kuri laupīja un atņēma viņu mantu un darīja citādas lietas, ar kuriem padarīja to ebreju, kuriem autors raksta šo vēstuli dzīvi diezgan sarežģītu. Kādi tad ir tie padomi? Pirmais padoms autors saka par to, ka jābūt draudzē. 11. Nodaļa apustulis stāsta par ticības svaroņiem. Un šeit pirmajā panta viņš saka, kad mums apkārt ir tāds liels liecinieku pulks. Un viņš stāsta par viņiem tā, it ka tie dzīvotu vienā laikā ar vēstules lasītājiem. Un mums vienmēr jāuzdod sev jautājumu, kuri ir tie mani ticības varoņi, no kuriem es varu iedvesmoties, no kuriem es varu iedrošināties un kuri var manu ticību stiprināt. Jo, kad mēs raugamies tikai uz Bībeles varoņiem, tas ir pareizi un ļoti labi raugoties uz Bībeles varoņiem un sekot viņu ticībai un kaut kā ņemt piemēru no viņas ticības. Ir ļoti labi skatīties uz Jēzu un pats autors saka trešajā panta, ka mums jāraugas, otrajā panta es atvainojos, mums jāskatās uz Jēzu, kas ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Bet svarīgi arī, lai mums blakus ir cilvēki, no kuriem mēs varam iedrošināties. Jo viņi dzīvo līdzīgo dzīvi kā mēs. Viņi ir līdzīgos apstākļos, un mēs varam redzēt, kā tie cilvēki izdzīvo savu ticību tajā pašā valstī, tādam pašam cenam veikalā vai degvielu uzpildes stacijā pie tādam pašam algām un tādos pašos apstākļos. Jo ir viens, kad mēs skatāmies uz Abrahamu, kurš lika Īsāku uz altāru un domājam, nu jā, tā ir ticība. Vai skatāmies uz Jozu, kurš staigāja apkart Jerikai un kā ar viņa ticību tas Jerikas sienas bija nokrita un mēs domājam, nu jā, tā gan ir ticība, diez vai es tā varētu. Skatāmies uz Mozu, kurš gāja pie faraona, pie tāja Eģiptes liela valdnieka, un mēs mēģinam iedomāties, ka mēs ietu pie kaut kādas ļoti svarīga cilvēka mūsu pasaulē, un mēs nezinām, vai mēs to varam vai nē. Tas ir viens. Un labi skatīties un iedrošināties no viņa ticības, bet labi, kad mums blakus ir cilvēks, kas var mūs iedrošināt, kad mums ir draudze, un kur mēs varam smelties to iedrošinājumu un iedvesmu, un kad mēs paši varam iedrošināt un iedvesmot ar savu ticību savus līdz cilvēkus, tas cilvēkus, kas mums ir blakus. Otrais padoms ir atstāt jebkuru smagumu un grēku un arī būt pacietīgiem. Bieži vien ir tā, ka ir kaut kāds grēks, kas īstenībā mums patik, un mēs mēģinam viņu attaisnot. Varbūt tās ir dusmas, kura liek mums justies svarīgākiem, un mēs mēģinam šis dusmas attaisnot, teikt, ka citi cilvēki mani vēt līdz tādam stāvoklim. Varbūt te ir kaut kādas baumas, ko mums patik citiem cilvēkiem līdzdalīt, un mēs domājam, ka ar šādu baumu izdalīšanu mēs daram kaut kādu labu darbu vai palīdzam. Varbūt ir kaut kas cits grēks, kas joprojām sēž mūsu sirdī un nedot mums pilnīgi, pilna spēka, pilna spāra iet to mūsu ceļu, kas Dievs mums lika iet. Nu, tad vajag no tā grēka šķirties, tad mums vajag atgriezties pie Dieva, mums vajag izsūdzēt savu grēku un šķirties no tā, un tā vieta darīt kaut kādas taisnīgas lietas. Nevis dusmoties uz cilvēkiem, bet svētīt viņus, iedrošināt viņu ar savu, viņus ar savu runu. Nevis izplatīt kaut kādas baumas par cilvēkiem, bet tajā vietā domāt, kā reāli es tam cilvēkam, kam ir kaut kādas problēmas, varu palīdzēt, kā es varu būt par svētību šim cilvēkam, lūgt Dievu par viņu. Tad atstat jebkādu smagumu un jebkādu grēku un būt pacietīgam savā ceļā. Un vēl viens padoms, ko apustulis dot, tas ir raudzīties uz Jēzu. Jēzus bija 100% cilvēks, kā arī 100% Dievs. Un savā kalpošanā viņš gāja cauri tādam pašam situācijam, kā mēs šodien. Jēzus atteicas no komforta un slavas un bija pārliecināts, ka visu dara pareizi, un viņš arī darīja visu pareizi. Jēzus izjūta savu tuvinieku nesaprašanu, viņu teica, ka viņam kaut kas nav labi ar prātu. Jēzu nepieņēma tie cilvēki, pie kuriem viņš atnāca un kuriem bija vajadzīgs. Apustulis Jānis saka, ka Jēzus atnāca pie savajiem un savajai viņu nepieņēma. Viņu netaisnīgi sita, pazemoja un arī sita pie krusta. Viņš gāja cauri vientulībai un nāves briesmām. Tāpēc, kad mēs ejam cauri ciešanām un krītam tā, ka nevaram vairs piecelties, kad mēs esam tik noguruši no ikdienas ciņas, ka gribam tikai vienu atmest visu, tad mums obligāti ir jāskatas uz Jēzu. Jo Jēzum bija mērķis un bija jēga visam, ko viņš darīja. Atbrīvotu mūs no grēka un no nāves. Līdzīgi arī mums šodien ir mērķis un lielais uzdevums sludināt evaņģēliju tiem cilvēkiem, kuri mums ir blakus, lai sasniegt ar Dievu, ar Jēzus evaņģēliju arī nesasniegtos, lai tās Dieva evaņģēlija, lai visas tautas varētu kļūt par Jēzus mācekļiem. Mums jau vienmēr jārada šo mērķi, citādi mums radīsies jautājums, priekš kam mums viss tas ir vajadzīgs, priekš kam bija vispār nākt pie Dieva un dzīvot normālu kristīgo ikdienu, dēļ tā, lai sludinātu Jēzus evaņģēliju. Tātad šīs trīs padomes es gribu arī atkartot viņus. Pirmais, jābūt draudzē, kur mēs varam iedvesmoties no citu cilvēku ticības un arī iedvesmot ar savu ticību. Otrais ir atstāt jebkādu smagumu un grēku, būt pacietīgiem. Grēka jāšķiras un tajā vietā jādara taisnīgas lietas un raudzīties un skatīties uz Jēzu, kas gāja tieši tādu ceļu, ko šodien ejam mēs. Un lai Dievs svētā, lai mēs savā ticībā nekad nenogurstu, un lai mēs varētu izdzīvot savu ticību gan svētdien dievkalpojumā, gan pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien un katra brīdi, kuru mēs dzīvojam šajā pasaulē. Lai Dievs svētā. Mēs lūksim arī par tam vajadzībām, ko jūs esat atsūtījuši uz mūsu raidījumu. Takže būjam malīca za nūždi, kuru vy prislali na našu передачу. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты поддерживаешь, укрепляешь и хранишь нас. Dievs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu mūs turi savas rokas, ka Tu mūs atbalsti un mūs sargā, un neviens nevar mūs izņemt no Tavas rokas. И мы просим Тебя, Господь, о тех нуждах, которые люди прислали на передачу, лūdzam arī par tām vajadzībām, ko cilvēki ir iesūtījuši uz mūsu raidījumu. Мы молим Тебя за исцеление Айвара, мы просим Тебя, Господь, благослови и исцели во имя Иисуса Христа. Lūdzam par Айвара dziedināšanu, lai viņš ejot šo ceļu stiprinātos arī garīgi. Господь, мы молим Тебя за спасение Жанны и Хелены, Господь, чтобы и эти женщины, они были с Тобою, Господь, чтобы сердца их были полны Тобою, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Мы лūdzam arī par Жаннас un Хеленас пестейшену. Господь, мы молим Тебя за спасение Лены, за спасение Светланы, Татьяны и Натальи, а также за Твое руководство в их жизни. Господь, будь их спасителем, будь их Богом и Господином и Богом, а также веди их по жизни, даруй им водительство Духа Святого, чтобы они понимали, каков их путь и к чему они призваны по милости Твоей. Dievs, lūdzam arī par Lienas, Svetlānas, Tatjānas un Natālijas pestīšanu un arī Tavu vadību viņu dzīvēs. Господь, мы молим Тебя также за нашу страну, за Латвию. Мы просим Тебя, сохрани нашу страну, даруй нам, Господь, в нашей стране быть Твоими свидетелями и проповедниками Твоего Евангелия. Dievs, мы лūdzam arī svētī mūsu valsti, svētī Latviju, un ļauj mums Tava valstī būt par Taviem lieciniekiem un par Tava evanģēlija sludinātājiem. Господь, благослови наше правительство сейчас и вот это новое правительство, которое формируется, дай особой мудрости, Господь, в формировании нового правительства. Dievs, мы лūdzam arī svētīt to jaunas valdības formēšanu, dot īpašu gudrību jauna valdība formēšanu un arī tās vēlēšanas, kas būs oktobrī. Dievs, lai arī tajās vēlēšanas katram cilvēkam ar Tava vadībā darot to izvēli. Blagoslovi takže prestējušie vybori v oktobrī. Господь, dai každému čovēku Tvojo vadītelstva во время голосования. Господь, мы просим Тебя за каждого человека, кто слушает нашу передачу, лūdzam arī par katru cilvēku, kas klausas šo raidījumu. Blagoslovi, и особенно те, кто проходит через трудные обстоятельства, укрепи в вере, Господь. Dievs, lūdzam par svētī katru cilvēku, kas klausās, un tīpaši tos cilvēkus, kas iet cauri grūtajiem apstākļiem, svētī un stiprini ticībā. Mēs to lūdzam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Василий Гридасов, церковь Вифании Шевакара, Радима Твертас, Дебес Момс, Сонар Момс, Колпой Василий из Гридасов, Знадрол из Бетании.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.